0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Осло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето
2: на рекорде. Лето.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд! Рекорд!

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Dance Letter.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Телефон рекламной службы 992.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето
3: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу.

0: в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
1: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
4: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
5: Категория 0+.
6: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8 962 0 17 23 26.

0: ближе.
1: И у нас ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Всем здрасте.
2: Привет, друзья! 15 июля, среда, серединка рабочей недели, ну и почти серединка лета. Завтра будет серединка лета.
1: У нас два гороскопа впереди. Гейм-парад, проиграем и поговорим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, тем мы тоже придумаем. Конечно же, у нас двое ватафактов будет. Игрушка популярит, Стас и Аня в нее сыграют. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, на поводы. На
2: не начинаем.
1: 15 июля 2026 года.
2: Не начинаем.
1: Ну а что такое?
2: У меня лень.
1: День русской лени, все верно, начали все-таки. Сегодня празднуется, поэтому празднуем реально. Сегодня вообще какой-то день такой уже, вот с утра встал, уже лень, все лень.
2: А что если, вот, продолжу фразу, мне сегодня лень и вот что? Ну ладно, хорошо, на галочку
1: предвижу,
2: взяли.
1: Предвижу,
2: на галочку, международный день варенья.
1: Замечательно.
2: А у тебя какое любимое?
1: Никакое, если
2: никакое?
1: Честно.
2: А мороженое пробовал?
1: Мороженое, да, было дело как-то.
2: Ну неплохо же.
1: Неплохо, сладко. Ну, я люблю, когда варенье в чем-то, знаешь, в печенье каком-нибудь.
2: Мне нравится вишневое варенье, именно потому, что оно не самое такое сладкое. Вишневое прикольное.
1: В общем, для галочки тоже варенье взяли. Всероссийский день гинеколога сегодня. С праздником!
2: Праздником!
1: Те, кто осматривает наших девчат.
2: Мария Вадимовна, с праздником.
1: Я так и знал, каждая персонально поздравит.
2: Слушай,
1: своего.
2: Обязательно.
1: Нужно как минимум шоколадку докупить. День смотрения на фонари. Ну, с прошлым праздником как будто бы уже не так масштабно.
2: А день рисования углем.
1: Неплохо. День рождения маргарина сегодня. Говорят же, он плохой.
2: Да. Я вот тоже... А зачем тогда его придумали, понимаешь, если он плохой? Еще, знаешь, спрашивают, а вы жарили на масле или на маргарине?
1: Это же какая-то отработка с масла, или что, как это происходит?
2: Я сама не знаю, честно. Зачем тогда придумали вредное что-то? Полезно все-таки.
1: День рождения Нижегородской ярмарки сегодня. 2004 года как празднуется. Нифига себе, какая...
2: День благотворительности социальных сетей.
1: День военного эколога тоже.
2: А Всемирный день навыков молодежи. А какие навыки у молодежи?
1: Все, по-моему. Так, день осведомленности о глиобластоме. Пожалуйста.
2: Ну и именины, и у... Подожди, нет. И у Виналия и Арсения.
1: Всего двое именин?
2: Да,
1: как мало сегодня. Виналий, Арсений. Виналий, если ты нас слышишь, напиши, человек с таким именем. Так, на рубрику «Я в эфире», что мы делаем? Варенье.
2: Я за то, что продолжу фразу «Мне сегодня лень».
1: Мне сегодня так лень, давайте.
2: Мне сегодня так лень, что...
1: И продолжайте в голосовых сообщениях. Мы скоро послушаем, мы поставим в прямой эфир. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность.
3: Тельцы, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
1: А близнецы, сегодня вы будете окружены доброжелателями.
2: Раки, сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь.
3: Львы, на мучающий вас вопрос никто, кроме вас, и не ответит.
1: А девы, сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск.
2: Весы, сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли.
3: Скорпионы, оставьте речи тем, чей голос громче вашего. Кто хочет вас услышать, разберет и шепот.
1: Стрельцы, вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском.
2: Козероги, пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы иметь необходимость надрывать пупок и сегодня.
3: Водолеи, сегодня вы можете быть сколько угодно эксцентричны, но держите себя в рамках приличия.
1: Рыбы, сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Всем хорошего дня, друзья.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
4: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по пока не пройденном сочетании субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
10: Выгода до 600 тысяч рублей.
8: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
9: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
17: Telka.ru.
18: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Друзья, ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня продолжаем фразу «Мне так лень».
1: Что?
0: И голосовым пишите, что конкретно. На работу, понятно, будет такое, кто-то уже даже его записал, по-моему, поэтому что-то другое давайте. Придумывайте. А пока к новостям. На спортивных трансляциях запрещают сексуальные ракурсы.
1: А это какие?
0: Европейский вещательный союз, оказывается, есть такой, выпустил новые правила для операторов, снимающих соревнования по легкой атлетике. Под запрет попали низкие ракурсы, крупный план груди и ягодиц, а также замедленные повторы без спортивного смысла, то, что мы так любим.
1: А как же вот эти камеры для поцелуев, они же как раз на матчах?
0: Это не про это вообще.
2: Это идет трансляция непосредственно с матча,
0: это
2: для телевидения.
0: Это командные виды спорта, здесь конкретно спортсменок, то есть запретили снимать. Волейбол женский смотрела?
1: Да, классно.
0: Вот. А из-за чего смотрела?
1: Я посмотрела.
0: Вот. А легкую атлетику из-за чего смотрела?
1: Подожди, пляжный волейбол, можно вернуться туда?
0: Можно.
1: Так там же красиво и на общем плане.
0: Очень
1: зачем
0: красиво.
1: Приближать?
2: Теперь нельзя приближать.
0: Я не знаю, зачем так взяли и уронили просто планку популярности женских видов спорта.
2: Я вам больше скажу, сейчас еще и блюрить начнут.
0: Реально, начнется.
1: Блюрить что?
0: Кино.
1: Мяч?
2: Девчонок.
0: Реально, одно лицо бежит такое и не понимаешь даже куда и по какой.
2: Стоп, подождите, а в чем тогда смысл? Они не понимают, что рейтинги каналов сейчас упадут? То есть я, допустим, вообще ничего смотреть не буду.
0: Есть причина. Оказалось, что об этом попросили сами спортсменки после соревнований. Никому нет дела до их выступлений. А по соцсетям гуляют лишь их привлекательные фотографии. Так это же пиар, девчонки.
2: Так нам действительно нет дела до ваших выступлений. Я не знаю, я знать не знаю, как тебя зовут. Извини, пожалуйста. Ну, кроме наших.
1: Ну, вот видишь, ты супер.
2: Да, ну, кроме наших спортсменок, за них мы всегда болеем. А этот, ну, ты надевай другие штаны. Почему у тебя нитка на попе надета вместо там шорт?
1: В общем, я считаю, что в спорте нужно заниматься спортом, а не фокусировать внимание, как там оператор снимает. Неважно, как снимает.
0: Вкусно!
1: Нужно, вкусно.
2: Чтобы... Я знаю, о чем
1: дело. Если смотрибельно снимает, смотрим.
2: Зачем они это делают? Чтобы мы ездили на соревнования с биноклем.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль считает ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна продолжает поддерживать близкие отношения с рядом стран, разделяющих подобные взгляды, несмотря на подобные разногласия. В России могут сократить субсидируемую скидку на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Минпромторг обсуждает эту меру с отраслью. Изменения могут принять до конца года. Эксперты считают решение логичным. Из-за ситуации с топливом спрос на электромобили вырос. Глагол «идти» признан словом с наибольшим количеством значений в русском языке, сообщили в Институте Пушкина. В большом универсальном словаре зафиксировано 56 его значений. Спектр употребления слова огромен от движения человека и транспорта до течения времени природных явлений, распространения запахов и соответствие одежды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест столица. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джи Пол, диджей Мэг и Нерак Шапов и другие топовые диджеи лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
13: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Дэнс лето.
17: На рекорде.

0: пятерых.
1: Ваши голосовые слушаем. Мы просили вас продолжить фразу «Как мне лень?» И что же вы наговорили? Мадам Рики, с нее начнем. Там очень базовая вещь.
2: Здравствуйте. Ну, все по классике. Мне сегодня очень лень. Прям ужасно лень идти на работу. Я третий день как после отпуска. Встать с кровати утром – это что-то на сверхъестественное. А вечером ужасно лень идти в спортзал, но надо. Тело мечты само себе не сделает.
1: Вот так вот тело мечты само себе не сделает.
3: А, кстати, поэтому рекомендуют выходить из отпуска не в понедельник, а где-нибудь в четверг.
1: Чтобы
3: 2 дня... Не, ну, 2 дня там уж можно проводить. Четверг, пятница, потом опять выходные.
4: Поэтому советую из отпуска выходить в другой отпуск.
1: Евгений.
5: Всем доброе утро. Мне настолько лень, что...
1: Это продолжаться будет секунд 20 еще.
3: Давай послушаем.
1: Вот. Вот так вот. Линуська.
6: Доброе утро. Мне сегодня лень. Было вставать в 5:15 и делать тренировку, поэтому я встала как обычно и пошла на работу. Всем большой привет.
1: Какая пауза театральная.
4: Это даже слушать как-то, ну,
3: Никит, там же есть
4: тяжко.
3: В ТГ полтора значок, скорость надо делать.
1: Зачем это? Мне лень.
3: Лень.
1: Сергей.
7: Доброе. Мне сегодня лень даже говорить.
1: Неплохо.
3: А Дмитрию так лень стоять в очереди за бензином, что теперь его любимый автотроллейбус.
1: Вы заметили, что у нас девочки на спорте, а мальчики на лени прям реально.
3: На лени?
1: Да, все девчонки на спорт собираются, а пацаны прям лень-лень.
4: Мальчики на лени, бедная
3: да,
4: Лена.
3: Да, звучит что-то.
0: Вейкапер.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно.

0: удобно заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.автовочковых» в салонах 16+.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Новые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертыков с новостями из мира видеоигр. Для игры Doom The Dark Ages вышло финальное дополнение Revelations. DLC завершает трилогию и проводит сюжетный мостик между приквелом и Doom 2016 года. Дополнение получило множество восторженных отзывов игроков, однако не все так радужно. Сразу после релиза дополнения в СМИ появились сообщения, что Xbox увольняет 50% штата разработчиков id Software, авторов Doom и Quake. В том числе были уволены и ветераны студии, проработавшие там более 20 лет. Особенно сильно пострадал инженер отдел, отвечающий за игровой движок id Tech, который многими экспертами признается как лучший движок для шутеров на сегодняшний день. Это означает, что будущее игр на движке id Tech находится под большим-большим вопросом, как и судьба самой легендарной студии id Software. По сообщениям портала IGN, долгожданная The Elder Scrolls 6 может задержаться еще сильнее из-за кризиса в Xbox. Из студии Bethesda уволили более 50 разработчиков игры, а также разогнали команду тестировщиков. Оставшиеся авторы анонимно жалуются прессе на упавший моральный дух и заявляют, что теперь проекту грозят новые переносы и жесточайшие переработки. Уволенных сотрудников руководство хочет заменить на дешевых контрактников и фрилансеров. Но поскольку игра создается на сложном внутреннем движке, оставшимся специалистам придется тратить драгоценное время на обучение новичков, а не на создание долгожданной ролевой игры. Напомним, что первый тизер следующих свитков нам показали аж в 2018 году, а у нас нет даже приблизительной даты релиза. Виртуальные мечи, редкие скины и прокачанные персонажи теперь официально защищены законом. В Китае суды начали признавать игровые аккаунты и цифровые товары полноценным имуществом, которое можно передавать по наследству. Местная судебная система постановила, что гражданский кодекс государства стоит выше любых внутренних правил игровых корпораций. Теперь компании больше не могут блокировать доступ родственников к профилям покойных геймеров. Судьи уже заставили одного из издателей вернуть матери погибшего игрока доступ сразу к 87 аккаунтам ее сына. А в другом процессе вдова смогла отсудить редкое виртуальное оружие – золотой нож рыночной стоимостью $7000. Игровые ценности признали реальной собственностью, ведь геймеры вкладывают в них настоящие деньги, силы и годы своей жизни. Новая портативная консоль Switch 2 от компании Nintendo получит съемную батарею. Правда, такое обновление ждет исключительно рынок Евросоюза, где новая ревизия консоли поступит в продажу уже этой осенью. На этот шаг японскому гиганту пришлось пойти из-за строгих европейских законов о праве на ремонт. Во всем остальном мире, включая Америку и Азию, новинка продолжит продаваться в оригинальном исполнении со вклеенным аккумулятором. Новые правила изменят рынок Европы до неузнаваемости. Уже в феврале следующего года Nintendo полностью прекратит там продажи оригинальных свеча. Если вы мечтаете о новой консоли Nintendo со съемной батарейкой, то есть смысл подождать именно европейского релиза осенью. И на этом сегодня все. С вами был Влад Чертыков. До связи на следующей неделе.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: И у нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Ну что, друзья, в этом часе играем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится. Где забрать-то его? Многие спрашивают.
2: Все очень просто. Заходите в App Store, Google Play, вводите русскими буквами «Радио Рекорд». Появляется бесплатное приложение. Вы его устанавливаете один раз, фиксируете свой номер телефона, все. И у вас есть функция написать в студию, чат со студией.
1: Да.
2: Это с нами.
1: А тем временем Paramount официально запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
2: Скажи еще раз Paramount.
1: Paramount.
2: Вот, хорошо.
1: «Кошмар на улице Вязов», ребята. Ну, Фредди Крюгер. Ну, это кошмар моего детства, если честно. Студия выкупила права на оригинальный сценарий 84-го года. Аж у семьи Уэса Крейвена в этот раз нас ждет полноценная перезапуск вообще вселенной этой всей, а не продолжение. Сюжет пока держит вообще в тайне, но обещают, что события снова развернутся во вселенной первого фильма.
3: Давно пора.
1: Ну, его еще, по-моему, не адаптировали, да, никак?
2: Да, все адаптировали, а его пока нет. Ну, потому что он, понимаешь, и так шикарный. Мне кажется, что могут переделать и станет хуже.
1: Возможно, все возможно. Сейчас и колобок
2: раз,
1: он выходит.
2: Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди хочет всех вас съесть.
1: Так, а продолжение?
2: Ася.
1: Все, дальше
3: посмотрим. Ничего себе, вот такие у тебя, да, были колыбельные?
2: Да.
3: Прикольно.
1: Так, ладно, давайте про кошмары детства поговорим, да? Ваш кошмар детства. Так звучит тема ближайших 2 часов. У нас есть голосовалки, варианты. Если что, бабайка, какой-то фильм, опять же, Фредди, вот, лично под меня. У тебя есть кошмар детства?
2: Я помню, что нельзя вешалку в комнате оставлять, потому что ночью, если проснешься, тебе может показаться, что на ней висит не платье, а привидение.
1: Чего себе, вот это загончик сейчас.
3: И сейчас все привидения такие: мы существуем, мы не платье.
2: Мы просто в платье.
1: Голова телекомпании «Вид» для вас.
3: О, это было что-то непонятное и страшное.
1: Да, потому что объясняли, откуда она взялась. Я уже даже не помню.
2: Да, я помню.
1: Мама, если оставит указ, да, без денег, ты стоишь в очереди. Занял всем, и высматриваешь маму.
2: Да. Я сейчас подойду и...
1: Уже думаешь, где взять деньги, воровать или просить, что, как.
3: Я и не очень-то и есть хотел, пусть оно здесь остается.
2: Потому что с незнакомыми дядями и тетями-то тоже разговаривать нельзя. И вот ты стоишь и не можешь объясниться.
1: А, ты не разговаривала?
2: Ну...
3: А тебя разве...
2: Ну, это страх реально, когда мама не подходит, а очередь подходит.
3: Не угрожали, что отдадут им?
2: Цыганам?
3: Я тебя отдам вот этому дяде.
1: Мне цыганами угрожали.
3: Цыганами?
1: Да, все-таки.
3: Поэтому ты любишь дабстеп и трактор.
1: Это да. Ваш кошмар детства. Мы обсуждаем, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: На Рекорде.

0: детства, что же было главным, да, вспоминаем. Визит к стоматологу Станислав написал сразу.
1: Ну, это ближе к фобиям уже.
0: Родительское собрание до улет, пишет, это отдельный вид страха. Когда мама приходила в собрание, дома не то что убрано, постирано и ужин готов, так и капитальный ремонт сделан был. Как вспомню, так вздрогнул, мальчик 37 годиков, до сих пор боюсь.
2: На работу устраиваешься в этот момент уже.
0: Да, все, уже сам себя обеспечиваешь. Говоришь, я пошел. Так, поехали дальше. Зловещие мертвецы. Арт-Арт написал. Просмотренные видео салоне еще в году, это к 90-м, стали первым и единственным фильмом ужасов, который меня напугал. 3 дня не отпускал, зараза, говорит этот фильм.
2: Классный фильм, кстати, смешной.
0: А Андрей Кош 73, пьяный Дед Мороз, стучащий в мою дверь. С детства боюсь теперь Дедов Мороза.
2: Вот вчера приходил, да?
0: Опять, да, лето, июль, он что-то хотел.
1: Страх детства, когда Дед Мороз стишки послушал, а потом пошел почему-то на кухню с родителями согреваться.
0: Да, страх детства, когда он бороду снимает и такой...
1: Что, как дядя?
0: Быстро побрился.
2: Страх детства, что он пристает к твоей маме, пока папы нет.
0: Это действительно страшно, Стас. В детстве я родился, зомбированный написал. Последствия до сих пор преследуют. Так, поехали дальше. Я очень боялся фильма «Лангольеры». Знаете такой?
2: Да, да, это по Стивену Кингу.
0: Это
1: да.
0: Жуткие летающие головы, пожирающие землю.
2: Вот твари,
1: вот я
2: конечно.
1: Про них говорила.
0: «Лангольеры»?
1: А вы вчера мне сказали, что про другой фильм вы подумали.
2: Когда ты говорила?
1: Ну, я вас спросила, как назывались эти страшные
2: ты
1: штуки.
2: Ты сказала «под землей».
1: Да.
2: А так они не под
0: так
2: землей
0: были. Так это гробоиды были.
1: Короче, я боялась лангольеров, вот этих
0: лангольеров. Но нужно сейчас свой страх встретить. Эвил написал так же. Не так давно хотел его пересмотреть, и какая же это фигня оказывается. Пересмотри, перестанешь бояться.
2: Он уже смешным кажется.
1: Нет, спасибо.
0: «Ночь живых трупов». Вот фильм Курт написал. «После просмотра всегда, проезжая мимо кладбища, осторожно поглядывал в ту сторону, как бы ожидая грядку зомбарей».
2: Слушай, а раньше по Думской идешь, там вот как раз была «Ночь живых этих».
0: Да-да-да.
1: Страшно было подростками смотреть фильм «Детки».
0: Так, он про что?
1: Ну, что-то там про созревание.
2: Мультик ты имеешь в виду?
1: Нет, это фильм был. Мы зачем-то встретились все и стали его смотреть. Потом было страшно.
2: Страшно то, что вы собираетесь и смотрите такое.
1: Да.
2: В принципе, компания непонятная.
0: Константин, мой кошмар был, что когда-то надо будет работать. Ну, вот этот кошмар воплотился в жизнь. Так, Алис написала фильм «Оно» 90-го года и «Кладбище домашних животных». Точно, «Кладбище домашних животных». Страшный фильм. Умели раньше, говорит, снимать и без особых спецэффектов.
2: Да, умели раньше писать.
0: Александр фотку даже скинул. Крокодил Гена. Как он выглядел у него.
2: Игрушечный.
0: Игрушечный крокодил Гена.
2: Слушай,
0: страшно.
2: А выглядит прям хипстер.
0: В Телеграме посмотрите. Мне было от года до двух. Заносит мне чудо глазастое. Я вижу это и начинаю орать дико от страха. Ничего из этого периода детства вообще не помню. А это прям отпечаталось в мозг. Ну, теперь и у меня страх. Уже не детство.
2: Не, нормально. У него рубашка такая стильная.
0: Меня правда этого страшило. Ваш кошмар детства. Обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
3: Новости на «Радио Рекорд».
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
3: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: телефону 49 49 91.
1: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
1: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А вот прямо сейчас можно написать «игра» нам в чат мобильного приложения Рекорда. А мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Он немножечко подвис, но сейчас отвиснет. Должен, по крайней мере. У нас, по крайней мере.
2: Готовьтесь к созвону.
1: Да, можно просто уже готовить трубочку. Мало ли, мы скажем, звоните, а вы быстро это сделаете. В общем, обсуждаем ваш кошмар детства. Ребята, Ульяна написала страшную историю. Представьте, меня с фонариком вот у подбородка. Находясь на большом продуктовом рынке, держу за руку бабулю. Поднимаю глаза вверх, а там не бабуля. Бабуля моя с кем-то болтает. Потеряла внучку и не заметила.
3: А кого тогда держала?
1: Другую бабулю, наверное.
2: Ну, какую-то бабулю другую, да.
3: Ну, самое страшное, когда другая бабуля такая говорит: ну что, пойдем.
1: Баба Яга из Домовенка Кузи. Вот Кристина написала, скинула фотку. Реально страшная была. У нее нос такой был еще смешной, не на нос похож.
3: Да, и глаза такие выпученные.
1: Ага, Ельцин, вот кто-то написал.
2: Кошмар детства.
1: Страх детства.
3: Да я думаю, что он и взрослых пугал иногда.
1: Не, меня реально пугал.
3: Да больше пугал такой: я тут придумал, и все, и началось.
1: И пошли танцы. Да, моим первым ужастиком был звонок. 42 написал, мама с подругой смотрели и загнала нас в другую комнату, чтобы не пугались. А я как назло выходила именно на самых напряженных моментах. Это колодец до сих пор у меня в подкорках остался навсегда. Ну, кстати, что-что, а раньше сцены из ужастиков были как-то вот более такими...
3: Интересными.
1: Значимыми, да, они прям вот оседали в памяти, реально.
3: А потому что делали в натуралочку, без компьютеров.
1: Ну вот, к чему пришли.
2: Когда звал маму, она говорила: я не мама, я тетя Мотя. И пугала меня. Я звал папу, а он говорил: я не папа, я дядя-батя. Я очень пугался.
3: И только из кладовой: сынок, выпусти нас, сынок, они не настоящие.
2: Тетя Мотя и дядя-батя.
1: Александр вспоминает, со времени школы самый страх — это фраза: достаем двойные листочки, значит. Есть такое.
3: Неси дневник, вот это страшнее.
1: У НДРР почему-то было страшно от фильма «Дети кукурузы». Реально, я недавно
2: смотрел. Я не смотрела.
1: Страшные ребята, «Дети кукурузы».
2: Она вот пишет: фильм «Зеркала» очень страшный.
3: О, жуткий фильм.
1: Угу.
3: А когда фильмы сняты на основе, знаете, вот таких вот вещей, что там, от которых ты не сбежишь, а ты постоянно ими пользуешься. Там зеркала, комнаты, там ботинки какие-нибудь, не знаю. Это же жуть.
1: Но пока Ельцин побеждает, конечно.
3: Ельцин всегда... Ну не побеждает же, ну что ты рассказываешь?
2: Иван в первом классе смотрел «Необъяснимо, но факт». Показывали выпуск про Бигфута. Там показывали, как он якобы нападал на детей. После этого я не мог нормально выйти из квартиры. Думал, что он там стоит за углом лестничной клетки.
1: Реально умели нас пугать.
2: Вот, кстати, вот передачи ваши, да.
3: Да, ну, Бигфут, что, просто большой человек.
1: Ваш кошмар детства вспоминаем. Вы нам пишите, куда только это возможно. В чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Строительство Оленского моста в Якутии обойдется более чем 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на встрече с главой республики. Президент уточнил эту цифру, заслушав доклад о ходе работ. По словам Николаева, возведение моста уже перешло в активную фазу. В Севастополе из-за атаки ВСУ ввели веерное отключение света по схеме 2 часа со светом, 6 без, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в некоторых населенных пунктах республики электричества нет уже более 12 дней, а составить точные графики подачи энергии пока невозможно. Россия и Бразилия договорились о запуске прямых авиарейсов, сообщил бразильский посол. Точной даты полетов пока нет, хотя правительство обсуждает маршруты и частоту. Сам запуск рейсов будет зависеть от решений авиакомпаний. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: секунданты.
1: Самое время поиграть. И играть будем, кстати, с Дмитрием. Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города, Дима?
2: Уфа.
1: Отлично. Был у тебя какой-нибудь страх в детстве?
2: В детстве. Чего я боялся в детстве?
1: Да.
2: Деда Мороза.
1: Деда
2: Мороза. Ужасно боялся.
1: Какой-то случай произошел определенный или просто дед страшный был?
2: Он пьяный ломился к нам в двери. Это было ужасно.
1: Хотел поздравить тебя так сильно.
3: Хотел подарки забрать.
2: Очень-очень сильно. Но это страшно всю жизнь. Непонятный Дед Мороз.
1: Как мы тебя понимаем? Ну ничего, сейчас играть, сейчас ничего не бойся. Правило следующее.
4: Все очень просто. Мы тебе дадим ситуацию какую-то, желательно летнюю. У тебя будет ровно 30 секунд, чтобы перечислить 5 предметов на одну определенную букву. Нужно, если что, торопиться, потому что 30 секунд пролетают мгновенно. Предлагаем тебе такую ситуацию. Значит, ночь, свидание ночное где-то, чтобы посмотреть на фонари и на луну. И там будут деревья.
1: Мне нравится, как она накидывает, а мы потом объединяем. В общем, свидание на природе ночное. Давай вот
4: ночное, да. Но там главное, что есть лес, фонари и луна.
1: 5 предметов на какую букву?
3: Н,
1: Никита, сегодня твоя буква. Эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Ночное свидание, буква Н, 30 секунд. Дима, давай накидывай.
2: Ночь, насекомые. На волне. Надежда.
4: Это все брать надо с собой.
1: Пока надежда, надежда и насекомые.
4: Надежда, насекомые подходят.
1: Еще давай.
2: Так.
4: Ночнушка для надежды.
2: Ночнушка, ну да, спасибо за подсказку.
4: Давай еще, думай.
1: Сейчас.
2: Время вышло,
1: к сожалению. Взял ты надежду с собой, ночнушку, которую Аня тебе подкинула, и насекомых, которые там были, но не успел. Адекватно, Дим, бывает. Ничего страшного. Привет передавай, кому хочешь.
2: Всем привет жителям Нового Уренгоя.
1: Вау.
2: Моего родного города.
4: Прекрасно.
1: Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые камеры.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantics ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй!

0: Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8 865 222 3714.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы 992

0: Energy.
1: Мы страхи обсуждаем, ваши кошмары детства конкретно. Ребята, здесь нам скинули одну фотографию, да, в телегу, Сол. И я вам сейчас включу, вы все поймете. У вас был такой страх детства или только у меня? Так, поехали. Когда начинала играть эта композиция. Да-да-да. Внутри какие-то мураши появляются же от этого.
2: Дело было в 83-м году. Она просто вышла на улицу.
3: Меня тут с интересным детективом.
1: Очень интересный детектив.
3: Очень интересный.
1: Там подборочка была обычно жесткая.
2: Там обычно кто-то не возвращался домой. И его находили в разных частях города. Ну, не знаю.
1: Ты озвучил эту программу, что ли? Сейчас как в детство погрузился.
2: Что вы хотите, у вас нет улик.
1: В общем, ну, страшная тема, по-моему. Страх детства, действительно, я подтверждаю. Так, проводил детство в деревне Николай, и там был пастух. Он выглядел как Франкенштейн на огромной лошади. Я очень боялся его. Не могу сказать, насколько сильно в эфире такое слово неэфирное от Николая. Насколько это было страшно.
3: Так, медведя в лесу боялся, ягоды на сдачу все детство собирали, ходил с фейерверком, чтобы отпугивать. И все представлял, можно ли его ногами задушить будет. Если видели их, вот это, то, что они наделали в лесу, сразу покидали квадрат.
2: Ногами? То есть кто-то предполагал, что медведь-борцуха?
3: Да.
1: Софа написала: страх детства идти к бабушке по маминой линии. Не знаю подробностей.
3: Страх детства, что ты приемный.
1: Это так шутили, я знаю, старшие
3: братья,
1: сестры и так далее.
3: Страшно, когда спишь на боку лицом к стене и кажется, что кто-то ходит по комнате и дотрагивается до спины.
1: Катюха написала: отец говорил, что отвезет меня на мясокомбинат. Из-за того, что я не слушалась, было реально страшно. А вы тут: цыгане заберут, дядя незнакомый. Мясокомбинат у Катюхи был.
2: Я вегетарианец.
1: Это страшно.
3: А мне кажется, что дети 90-х вообще ничего не боялись. Я так точно, тех, кто воспитывал двор со страшными бабушками на лавочке у подъезда и пьяными шатающимися дедами. Того ужастиками не закошмарить.
1: Тюлень печальный написал: кошмар из детства. Я как-то долгое время не могла уснуть, спать спокойно из-за крутящейся в голове мелодии голубого огонька. А еще приложение ВК было — «Лабиринт». Сидим как-то, проходим с подругой, а тут рожь страшная на весь экран. Мне эти скримеры, кстати, да, психичные, порушили все детство. «Голубой огонек», что там было? Я не помню, какая там мелодия была.
2: Там разные, по-моему, мелодии.
1: Какого
2: там
1: года?
2: Слушай, ну если старые года, там какой-нибудь Леонтьев вылетит в сетки, и все, и до свидания. Страх на всю жизнь. Он: я одинокий бродяга, пока еще казан.
1: В рыболовной сети вот этой своей.
2: Да. Где видно улов весь его за это, к его годам.
3: Когда был мелким, в подвале кто-то умер и собрался посмотреть весь двор. Ну и на мое счастье, этот подвал был в моем подъезде. Дернул черт меня туда посмотреть. Но и в ближайшие года 3 я проходил мимо этой двери, косясь на этот подвал, боясь, что кто-то утащит меня в подвал.
1: Ну, реально страшная история, представляете? Это вам рассказывать. Весь двор можно пугать еще 3 века, наверное, такой
2: истории. В подвале кто-то откинулся, люди сказали: кто-кто-кто? Да это бабайка, все нормально.
1: Никто уже не боялся, да?
3: А вот вы пугали звуком, а Маргарите повезло. Она с 5 лет бегала к телеку посмотреть, какая история жуткая начнется. И теперь может засыпать под хоррор и под всякие ужастики.
1: Я вам говорил, это осталось с детства. На подсознанке вот этот трек. Вейкаперы.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на фрит.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про лень расскажешь?
2: Нет, про маргарин. Мы же заинтересовались, что мы ничего не знаем. Сегодня день рождения маргарина. Смысл такой, что он был создан во Франции в 1869 году химиком Ипполитом Межемурье.
3: Горячка у него пошла.
2: По заказу Наполеона III. Император искал дешевый и долговечный заменитель сливочного масла для армии и бедняков. А название происходит от греческого слова «маргарон», что значит «жемчужный» из-за перламутрового блеска продукта. Если что, изобретатель получил премию прямо от Наполеона III, а сам продукт первоначально делали из говяжьего жира с добавлением молока и воды. Но сейчас маргарин обожают профессиональные кондитеры. Если что, он используется для намазывания, выпечки, приготовления пищи и заключается в наличии растительных масел, богатых насыщенными жирными кислотами. Есть миф, что он вреден, да, потому что там содержатся промышленные трансжиры, образующиеся при гидронизации. Но, согласно современным стандартам безопасности, количество этих транзиомеров жирных кислот строго контролируется. Поэтому, скорее всего, это миф, что это уж так прям опасно. Нет, не миф?
3: Это не миф.
2: А ты откуда знаешь?
3: Ну, я разговаривал с человеком, что, типа, если есть возможность выбрать хоть кокосовое масло или сливочное, ну, для готовки чего-либо, то маргарин лучше не использовать. Да, это дешевая замена масла. И не все производители соблюдают то, что пишется на упаковке.
1: А я теперь не могу называть маргарин маргарином, только маргарон.
2: Почему переименовали? У меня не уходит из головы Ипполит Межемурье.
1: Ипполит Межемурье, маргарон, мажьте на хлебон, здоровье.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
9: Выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Красота!
12: Какой воздух!
13: Смотрите, какие горы!
14: А
11: какой сосуд.
12: Вася, парку поддай.
13: Эх, хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 800 65 2 34 90 94.
17: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
18: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
19: Сайт автосервис «Авангард.став.ру».
20: Страчателла, моцарелла, джелато.
21: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
22: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
23: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: нас среда, полезная среда, поэтому вопросы ваши присылайте в чат мобильного приложения нашему эксперту по здоровью и правильным упражнениям Дмитрию Гнутову. Ждем! Друзья, он будет на них отвечать буквально через минут 10. Ну, а мы обсуждаем ваши кошмары детства и решили узнать с первых уст, да?
1: Да, мы решили опросить детей, спросить у современных уже детей, что их пугает на данный момент в детстве. Давайте послушаем.
2: Мой самый главный страх – это темнота, потому что там не видно, что происходит, и может оказаться все, что угодно.
0: А, как вам такое? Темнота. Страх, кстати, популярный у наших слушателей. Такое было частично.
1: Мне кажется, много у кого в детстве такое было. Совпадает.
0: Темноты все боятся, потому что ничего не видишь, не можешь контролировать ситуацию. Да?
3: Опасненько, там же ты прячешься кто угодно.
0: Следующее голосовое.
4: Я ничего не боюсь, но самое страшное, когда все подруги летом уедут, и мне будет не с кем гулять, и встретить летом своих одноклассников. Они меня бесят.
3: Встреча с определенным человеком.
0: Встреча одноклассников.
1: Летом, когда каникулы, ты же не хочешь никого видеть из класса. Причем подружек хочешь, а одноклассников нет.
0: Такой девичий, видимо, страх. Следующее голосовое.
5: Я боюсь пауков, потому что когда я спала в Москве, на меня спустился мне на глаз паук. Я теперь их боюсь. Еще я боюсь очень сильно змеи. Вдруг она меня укусит, и я ласт откину.
0: Сейчас у меня этот страх появился. Вдруг меня змея укусит, и я ласт откину тоже.
1: Мне понравилось, когда я спала в Москве.
3: А ласт это новый.
0: Спи в Петербурге. Здесь как

0: Хорошо, нет змей-пауков. Следующее.
1: Это скримел. Потому что, когда он неожиданно появляется перед моими глазами, то он всегда сумасшедший, странный и страшный.
0: Так, мне нужен перевод. Что это было?
2: Скример.
0: А,
2: в фильме.
0: Все, я понял.
2: А то есть звук скрежет металла тебя на заднем плане не испугал? Я же не знаю, где он. И он такой... Тише, Джейсон, я записываю голосовое.
0: Снимает новый скример, возможно, сейчас. Поехали дальше.
3: У меня все в жизни

0: вижу Стаса и Никиту.
1: Такое ощущение, что мы попросили насильно записать это сообщение.
2: Это чей ребенок? Подарите ребенку велосипед уже наконец-то.
3: Ну и сейчас нечего бояться этому малышу, потому что Крем и Хруст в отпуске у нас, да? Поэтому можно спокойно включать в 8 вечера рекорд. Поехали дальше.
0: Я Рома, я боюсь пауков.
3: Ну, пауки, измени.
1: Темнота, пауки.
2: Слушайте, а когда, где голосовой от пауков? Здравствуйте, мы боимся детей.
3: Детей, да.
2: Рома тоже нас пугает, он такой большой.
3: Мы вообще не планировали нападать на него. Вейкаперы. На рекорд.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством. А Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример iShow Speed. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: вейкаперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов, наш эксперт, будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Такой вопрос от девушки. Днем на работе клонит в сон, а от кофе еще больше хочется спать. Как быстро взбодриться? Есть какие-то техники вообще сохранения бодрости?
2: Есть. Ну, конечно, в первую очередь нужно наладить режим сна. Я понимаю, что это не всегда доступно. Поэтому, смотрите, первая техника – это умыться ледяной водой. Прям продолжительное время. Можете на шею тоже перейти. Это очень хорошо бодрит, холодная вода. Вторая техника – это поразминайтесь. Поприседайте, если вам позволяет юбка или штаны, чтобы не треснули по швам. Повращайте все суставы. В общем, идея, чтобы у вас кровь разогналась и лимфа. Ну, или просто погуляйте по офису, выйдите на улицу. И третья техника тоже очень хорошо помогает – это яркий свет. Выйдите на улицу или в самое светлое помещение, которое вам доступно. Дело в том, что сетчатка глаза будет от яркого света раздражаться, и вам меньше будет хотеться спать.
1: Отлично. А влияет ли спорт, следующий вопрос, на потенцию либидо?
2: Давайте сначала разберемся с формулировками. Потенция. Вообще от латинского это переводится как сила. То есть это, по сути, способность к половому акту. А либидо – это желание или влечение к акту. И да, спорт еще как влияет. Например, адекватные тренировки улучшают кровообращение. А это прям напрямую влияет как на женское, так и на мужское здоровье. А вот негативно влияет перетренированность. То есть, если человек долго тренируется, перебарщивает с этим, не дает телу восстановиться, вот тут либидо снижается.
3: Почему становая тяга так называется? А?
2: Да, хороший вопрос. Я несколько лет назад тоже задался этим вопросом и посмотрел, поискал, и выяснилось, что есть такое слово «стан». Это обозначает туловище или корпус человека. Вот от того и такое название. То есть, грубо говоря, становая тяга – это тяга туловищем.
1: Отлично. Дим, а как ты относишься к парным тренировкам?
2: Слушайте, тоже вот у нас есть сплит-тренировки, так называемые, это парные тренировки, и они бывают разные. Например, вот у меня есть, тренируются два брата, близнеца, мама с дочкой, две подружки, и вот эта связка очень хорошо работает. Но когда это у меня тренируется, например, муж с женой или парень с девушкой, вот здесь не всегда комфортно. Они могли поругаться до тренировки, вчера поругаться, не помириться. Вот это напряжение прям чувствуется. И, ну, не очень психологически комфортно. Ну и плюс, на самом деле, чаще всего замотивирован один человек. В частности, девушка. Потому что если девушка привела парня, значит, парень не очень это хотел. Если мужик хочет получить результат, он идет либо один, либо с тренером.
1: Неплохо. Звучит как начало отличной вечеринки. У меня, значит, есть два близнеца, мама с дочкой.
4: Представляешь, парочка поругались, такие пришли на тренировку, и парень ее чуть слабее страхует. Такой, да,
1: Валя? Побольше весов накидывает.
2: Похоже на правду.
1: Да, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Да, вам тоже спасибо. Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Переходите, и всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
8: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
9: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход 57/3. Телефон 8.

0: 8-765-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Еще немного обсуждаем ваши страхи детства и подводим итоги нашего голосования.
1: А гуси — это страх детства.
0: Угу.
1: Подробности бы.
0: Манящая олень. На самом деле пауки нас боятся. Раз в 5 минимум больше, чем мы их. Мы же для них огромные просто. Но это все равно арахнофобов не успокаивает никак.
2: А ведь мы для пауков не просто гигантские создания. Мы держим на конечностях других пауков.
0: Реально.
2: Вот страшно. Пальцы же для них.
1: Насчет кошмаров передаю привет своему брату Максиму. Максим, в моей расшатанной психике виноват ты. В общем, этот чепуха мог забереть мне дверь в туалет, выключить свет, сказать, что ко мне ползут пауки. Еще он как-то по пояс обмазался мелом и выбежал из парадной. Типа он трупак с трубочкой во рту. Друзья его закопали в листьях, а потом повели меня помочь поискать потерянную вещь. В этот момент он резко встал из листьев с криком. Я визжала, как не знаю кто. А еще он мазался жимолостью и говорил, что его змея укусила. Силой, чтобы я звонила в скорую.
0: Кем работает этот парень сейчас? Он любил мазаться, да? Вот, к чему это привело? Ну, кстати, классный брат же.
1: Веселенький.
0: Движовый. Да улет пишет, может, скажу банально, но я боюсь тюрьму. Особенно за какой-нибудь комментарий или репост.
2: Слушайте, ну, это нормальный страх, оправданный.
0: Так.
1: Страх детства. Бабулька рыжеволосая у нас во дворе. Один глаз больше другого, вечно с распущенными полуседыми рыжими волосами. И изюминка — это топор в ее руках. Вот. Она бегала по двору с топором. Это я сейчас понимаю, что она просто немножечко душевно больная была. Никого она даже не трогала, но детское воображение играло не на шутку.
0: Гаити вот пишет, страх детства реально. Это опоздать на 2 минуты, когда разрешили гулять до 21.00.
1: О,
0: страх детства.
1: Да. Еще такой страх, думаю, у всех, когда кто-то из дворовых детей подбегает и запыхаешься, говорит, тебя там мама везде ищет.
2: После этого ты задумываешься о том, чтобы уехать из города.
0: Когда опоздал, да?
2: Ты такой смотришь, ну ладно, на мне шортики, ну зимой как-нибудь проживу.
0: Гуси в бабушкиной деревне, которые гонялись за нами и пытались кусить. Вот Марина написала, гуси, да, их всегда опасаешься. Ты не знаешь, что ожидать от гуся.
2: Слушайте, говорят, что курица это тираннозавр Рекс, да? Ну, потомок, да. То гуси это трицератопсы, вот эти маленькие, которые, помните?
0: Страшные.
2: Вот это они.
1: Я как ребенок 90-х вырос на ужастиках и скримерах, ничего никогда не боялся, кроме отцовского кожаного солдатского ремня с такой выпуклой звездой. Он висел на ручке двери у нашей сестрой комнаты и наводил жуть постоянно. Звезды на пятой точке отпечатывались ого-го как.
0: Какие ваши доказательства? Такой ник в телеге. В деревне катались на бревнах около одинокой бабки. В один из дней она выбежала с крапивой и напихала нам по самое. Вот мы тогда наделали кирпичей и обходили ее дом далеко стороной и навсегда вообще.
2: О чем это говорит? Надо было позвать бабулю с собой кататься.
0: Она хотела же покататься, ребята.
2: А вы там одни тусуетесь, вот и получили.
0: Так, подводим итоги голосования. Ваш кошмар детства. На первом месте у нас это родительское собрание. Оно в топе, оно первое. Сразу же первое место тоже делит голова телекомпании ВИП. Угу. Тоже на первом. На втором месте вариант это мама оставит одного в общественном месте. И на третьем месте вариант какой-то фильм, про который вы писали. Вот такие страхи.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами. В этом часе в конце мы что-то будем делать.
2: Мы хотим созвониться с кем-то из слушателей, поэтому присылайте ваши заявочки, напишите, из какого вы города имя мы, я надеюсь, видим. Вы же написали имя, да, когда регились в чате?
1: Есть такое.
2: Так, и можете написать любой вопрос, который мы обсудим в прямом эфире или разрулим. Если у вас какие-то новости вашего района или вашего города, тоже напишите.
1: Не забывайте, что мы развлекательное шоу, да, поэтому мы развлекаемся в эфире. Это важно. А не решаем политические проблемы. Главное трансовое событие страны. Вот, кстати, про развлечения. Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Кто забыл? Три иностранных артиста. Нормандский Спит, Алан Вотс, Рэмстар. Что смешно?
3: Ты когда сделал это обозначение, что мы не решаем вопросы. А кому мне тогда звонить? Что мне делать?
1: Про трансмузыку дальше. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. Там увидимся. 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия», «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». А, кстати, она сейчас активна на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт.
3: Вот это полезно, это записал.
1: В общем, к новостям. Сотрудники аэропорта заставили россиянку смыть легкий макияж, который у нее был. Опять же, пост завирусился в сети. На паспортном контроле в Домодедово все было. Решили, что девушка пытается уехать из страны по чужим документам.
2: Ого.
1: А оказывается, просто вот макияж у нее был такой необычный. В итоге из-за угрозы быть недопущенной на рейс, ей пришлось идти в уборную и смывать вот этот самый макияж. Казалось, все, ее документы, ее и так далее. Поэтому на паспортном контроле будьте готовы, девчонки.
2: Ну, мне кажется, да, если фотография очень отличается от человека. Смотри, как бы паспорт может существовать 20 лет у человека, а если, конечно, например, она сделала какую-то пластику или еще, конечно, что-то отличается, конечно, будут вопросы.
1: Но девушка нормально к этому отнеслась, без скандалов и так далее. Она действительно пошла, умылась, говорит, вот, это действительно я. Да. Кому нечего скрывать, тому нечего.
3: Все проще. Она идет на рейс, не знаю, на каком самолете она полетит, собрали стюардессы. Ну, не может она быть красивее, чем мы.
1: Как на свадьбе, да?
3: Так пусть смывает это все. И вообще переоденься в комбинезон, не должно быть такого платья шикарного.
2: Ну, какая зависть у стюардессы? Стюардессы, кстати, очень часто мега красивые.
3: Я и про это и говорю, что не все.
1: По-моему, там тоже ограничения в косметике есть, да, у стюардессы?
2: Не знаю, я все время их так рассматриваю, мне так нравится, как они выглядят.
1: Они боятся, наверное, тебе сказать.
3: У меня подруга есть стюардесса.
2: Красивая?
3: Да.
2: Вот.
3: Прикольный, ты тоже.
2: Я в какой-то момент, мне кажется, тоже хотела работать стюардессой, но я боюсь летать.
1: Ну-ка скажи, курица или рыба?
2: Курица или рыба?
3: Ну, пойдет, нормально.
1: Давай.
3: Воды. В наших авиалиниях мы тебя берем.

0: Новые кадры на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас, набирают баллы, отвечают по очереди, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Дается какой-то вопрос им, это изначально был опрос, и люди отвечали на этот вопрос, и есть популярные варианты ответов. Их 6 всего, ребята их угадывают, и вы им помогаете открывать чатик мобильного приложения Рекорда. Вопрос следующий. А как могут звать мальчика, если он тезка мамы?
2: Никита.
1: Нет, конечно. Александр, все верно. Могут звать его 1-0 в пользу Стаса. Так, Ань, давай, еще.
2: Женя, Евгений.
1: Да, 1-1, есть такое.
3: Валентина, Валя.
1: Да. 2-1, еще давайте. Чатик.
2: Василиса,
1: смотрю.
2: Вася.
1: Нет такого, кстати.
3: Юлия, Юлий.
1: Есть такое, да, конечно.
2: А, Юлий, да. А почему Никита-то нет? Есть Никита.
1: Ну, это был фильм. Так, еще, поехали. Два осталось вам выбить имени. Чатик, смотрите. Может,
2: Максим?
1: Вам уже подсказали.
2: Есть же певица Максим.
1: Нет такого.
2: Яна.
1: Нет.
2: Яша.
3: Ярослава.
1: Есть
3: или
1: такой,
3: Ярослав.
2: Что ж такое? Святослав тогда.
1: Нет,
2: Святослава.
1: Очень похоже на Ярослава.
3: Я слышал один раз имя, я не буду его называть, но я слышал имя Станислава.
1: Нет звали.
3: Такого. Нет, да я понял, что...
1: А одно осталось. Певица такая. Заберет меня маленькая.
3: Валерия.
1: Конечно, но...
3: Валерия.
1: Александр, Валентин, Евгений, Валерия, Юлий, Ярослав. Вот такие топ.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
5: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
16: Савадеха, Йинде.
17: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс». Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
19: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
20: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
21: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
22: Страчателла, моцарелла, джелато.
23: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
24: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
25: Телефон рекламной службы 992.

0: час на 15 июля.
1: Он и сегодня вам будет непросто понять, чего от вас добивается ваш любимый человек.
2: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор.
0: Близнецы, сегодня вы поймете, что-то, что сейчас происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней назад.
1: Раки, в этот день вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с вашим партнером.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго уговаривать вас на ту или иную аферу.
0: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами.
1: Весы, сегодня вам придется на время отвлечься от ваших повседневных забот.
2: Скорпионы, сегодня вам придется быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.
0: Стрельцы, не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что у вас что-то не так?
1: Козероги, сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого.
2: Водолеи, звезды дают вам сегодня следующий совет. Не стоит возлагать на своего любимого человека большие надежды.
0: Ох, рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели вы преследуете в вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил до 30 сентября определить сроки выезда в регионы сотрудников крупной госкомпании и корпорации из Москвы. Речь идет об организациях со штатом столица более 2000 человек. Сведения о количестве переезжающих работников должны представить с учетом прошлых поручений. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В июле этого года самую дешевую квартиру в Москве у метро оценили в 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка недвижимости. Речь идет о микростудии площадью всего 10 квадратных метров. Эксперты отметили снижение доступности жилья. Если в июне за эти деньги продавался аналогичный метраж, то весной за эту же сумму можно было купить студию площадью 19 квадратов. Российские автопроизводители не планируют нанимать бельгийского дизайнера Пьера Леклерка, создавшего облик BMW X5 X6, несмотря на получение им гражданства Российской Федерации. Представители АвтоВАЗа, Москвича, ГАЗа и КамАЗа заявили, что не ведут с ним переговоров и не приглашали на работу, а также не знают о его планах по переезду в Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дэнс лето! На рекорде! Новый трек на рекорде.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, давайте рассказывай, что там.
2: В ресторане штрафуют посетителей за неподобающее поведение их детей. Никит, твоя любимая тема.
3: Давно пора.
2: Вот да, один ресторан не стал терпеть разбитые посуды и вот это все как из-за беготни детей. Они стали просто выставлять счета.
1: Это нормально, абсолютно.
3: Все верно, так
2: конечно,
3: и надо.
2: Почему? Вот, давайте у вас будут дети, будут баловаться, и потом поговорим.
3: Не, давай так, если у меня будут дети, я не потащу их в ресторан.
2: Почему? Серьезно?
3: Серьезно.
2: Почему?
3: А во что им делать в ресторане? Им там скучно, они не приходят туда.
2: Есть много ресторанов с детскими игровыми комнатами.
3: Тогда они не будут бегать по залу.
1: Нет, смотри, если такое произошло в ресторане, значит, проблема очень часто этого всего. И даже детская комната не помогла в таком случае, если дети бегают и бьют посуду просто так. Но а это большие потери, кстати.
2: Ты когда бил что-то в детстве, тебя как-то наказывали?
1: Другая история. Я когда работал в общепите, вот я понимаю, насколько это может ударить по чеку. В принципе, когда что-то бьется и чего-то мало.
2: Я согласна, что это ужасно. Вон, например, одна семья $327 заплатила за то, что ребенок разбил терминал для оплаты.
1: Как это было возможно? Вы же с ребенком приходите.
3: Если вы не можете научить ребенка, что нельзя трогать чужие вещи, то
1: терминалы.
2: $109 за рисунки на столе.
1: Вот, опять же.
2: Понятно, что поведение детей в зоне ответственности родителей. Соответственно, если уж ребенок, наверное, причинил ущерб, я думаю, что родители там, если им выставили счет, думаю, что оплатили.
3: Все верно.
2: Но вообще задача рестораторов, если они делают семейный ресторан, сделать зону, где детям действительно будет где порисовать и еще что-то поделать, чтобы не грабить.
3: Вот, так есть же детские комнаты. Че он вылазит оттуда? Че ему надо здесь? Если, знаете, как просто в большинстве случаев получается, мама отводит туда и говорит, типа, сиди здесь. Он выходит и такая, ну, вышел он у меня любопытный.
2: Я прям жду, когда вы нарожаете детей и переобуетесь.
3: Не, переобуваться никто не будет, просто надо уметь их воспитывать.
2: Говорит человек с воспитанием.
3: Слушай, нормально, я работал педагогом, типа, я прекрасно понимаю, как нужно воспитывать.
2: А теперь иди нянечкой в детский садик поработай.
3: С такими я еще не работал.
1: Ты бородатый нянь.
3: Да. Я бородатый.
2: Ты, мне кажется, ты был бы добрым нянем.
3: Не, я нормально обходился со школьниками, все нормально, дети меня слушались, мы не ругались с ними.
2: Я им угрожал.
3: Ни одному не угрожал. Пока еще.
1: Есть горячая новость у меня, там пилот молодой, очень молодой, зумер, от скуки написал в небе фразу «мне скучно». В Британии 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно, чтобы проверить работу борта после замены деталей определенных. То есть он еще испытатель. За это время он успел облететь полуостров Уирал и маршрутом начертил фразу «I'm bored», что переводится как «мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник, который в любой рутинной работе может сделать какой-то прикол и самомотивацию. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: По итогу проверил, ему действительно можно было летать на этом пятаке, все нормально, все детали рабочие. Ну вот просто завирусился в сети, креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригорода. 8-962-017-23-26.
6: Ммм, красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: У нас, оказывается, есть контракт. Мы только что обсуждали это. Друзья, ну что, ответим на ваши вопросики, да? Очень много интересных.
1: Вот нас спрашивают, откуда идет название от вейкаперы. Мне кажется, все уже знают, нет? Есть такое английское выражение wake up, просыпаться в переводе, значит, подниматься, вставай, вставай, вставай!
2: Да, не от вейкборда.
0: Кстати, ты тогда же эту шутку говорил, кстати.
2: Да, было.
0: Да, когда мы уже отвечали на этот вопрос.
2: Все.
1: Поздравляем!
2: Какой вопрос, такой ответ?
0: Мы повторяем эфиры для вас.
1: Сливочное масло для памяти очень полезно, не маргарин.
0: Привет, привет, ребят, пишет Ирина. Бывает, что вас штрафуют за неудачные на грани комментарии или шутки?
1: Да.
0: Когда штрафовали?
2: Вон.
1: Не нас.
0: Не на... А вообще, в принципе?
1: Ну, в принципе, в целом,
0: нам нельзя,
1: конечно,
0: материться. Вот что важно.
1: Поэтому после эфира мы...
2: Нет, стоп,
0: выезжаем на дорогу.
2: Секунду, нам не только нельзя говорить матерные слова. Есть некоторые вещи, которые нам тоже говорить нельзя.
1: Да, например, слово «нельзя» вместо «нельзя».
2: Нет, нельзя, все.
1: Нельзя, запоминай, нельзя.
2: Нельзя за это штрафовать.
0: Возможно, после сегодняшнего эфира что-то и прилетит, мы не знаем.
1: Вопрос, что написать Кремову и Хрусталеву, чтобы они позвонили? Напиши ему пожелание хорошего отпуска. Потому что сейчас они тебе не позвонят, они отдыхают, у них лето.
0: Телеграмму напиши, они их читают.
2: С пенсионного.
0: Да, так, ну все, вроде на все, что успели ответить.
1: Какой еще был вопрос? Вот вы иногда пишете, поставьте, пожалуйста, песню. Мы вот думаем, надо что-то придумать, чтобы песни ставить, да?
0: Да, курица или рыба? Курица. Вот такой ответ.
1: Это писал на мое предложение.
0: Кстати, стюардессы тебе, да? Мы сегодня решили, что можно и такое так подзаработать еще.
1: Попроси у меня подушечку и пледик.
2: У нее просто с собой.
0: Не, как будто у тебя что-то заготовлено.
1: Нет, ничего.
0: И этого не будет ни подушечки, ни пледика.
2: Ну попроси.
1: Да нет, я просто хочу, чтобы ты...
0: Можно, пожалуйста, подушечку и плед?
1: Нет.
2: Я же говорил, ответ.
0: Я же говорил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Завтра ждем.
2: Всем хорошего продолжения этой недели. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, мы часто слышим о том, что лень вредна. Так вот, есть обратное доказательство. Лень полезна для иммунитета. Такое мнение высказал кандидат медицинских, внимание, наук. По словам ученого, стресс провоцирует выработку кортизола, который подавляет иммунную систему, делая нас более уязвимыми к болезням. А лень, наоборот, позволяет организму успокоиться, вернуться к базовым настройкам и спокойно бороться с недугом. Ребят, бывают ли у вас такие ситуации, когда ну вот надо себя как-то перебороть? Ну вот что вы делаете обычно в них? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Боб Синклера, Кайза, I Can't Wait.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе проведем сочетание субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность в Евросоюзе, заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.автовой в салонах 16+.
8: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
9: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
8: Дим, отвези меня сюда.
10: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
11: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Рекорд.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, ребята, уже в эти выходные состоится финальный, самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд уже 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Диджей-групп вас будет ждать Джим Бискет и Джим Пол, Диджей Мэг и Нейра, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Встречаемся на сцене Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 0+. По музыке в этом часе послушаем работу от Ричард Грей и Камарфо. No Scrubs, Record Remake.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
1: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
11: Эх, хорошо.
15: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
17: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
10: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
13: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
10: Диктуйте адрес.
13: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
14: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи 18-24 лет, а люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Обычно используют искусственный интеллект для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% для поиска товаров. Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Голы забили Микель Эйрсабель и Педро Пора. Пенальти в пользу испанцев был назначен после нарушения Люка Дини на Ламине Ямале. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
7: выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 4325.
12: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
13: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
14: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
15: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
17: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

начинаем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, вот бывает ли такое, что хочется на работе немножечко задремать? Вот оказывается, спать на работе – это норма. Почти 48% сотрудников признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против, а 73% считают, что сон допустим, если дедлайны выполняются вовремя, а каждый шестой начальник и вовсе поощряет такие перерывы. Правда, 50% работников все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Но я вот лично за столом не могу уснуть. Как это происходит у вас? Делаете ли вы такой небольшой сон на работе? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или работаете без перерыва? Я же пока расскажу о музыке. В этом часе диджей Антонио с работой Space.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе — Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
6: Выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ООО. ОТП Банк.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашникова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс лета на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Как вас зовут?
5: Олеся Зотина.
4: Чем вы собираетесь заняться?
5: Дизайном интерьеров.
4: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
5: Зачем столько?
4: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
6: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
16: Реклама не хэта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Говорю в обновленный микрофон, все не просто так. Кроме вас, меня слушает квалификационная комиссия в лице Виолетты, наш ведущий эфира Александра, звукорежиссер и редактор эфира Евгения. Так, значит, надо как-то не посрамить, наверное, да? Новость у меня есть азиатского характера. Не, паназиатского, я так люблю говорить. Итак, в Японии выпустят лапшу быстрого приготовления, которую нужно заливать, чем вы думаете? Молоком горячим? Нет, конечно же, холодной водой. Просто тут вот читаю рецепт. Нужно открыть кран и залить именно вот этой вот обыкновенной родниковой водой. Друзья, я считаю, что это получается, ну, откровенно, извините за это слово, помои. Вообще, я считаю, что особенности любого летнего меню — это просто все то же самое, что и зимой, просто холодненьким поливаем молоком, да, если это какие-то айс-латы и так далее. Водой, если речь идет о всяких дошках. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот какая у вас любимая еда сезонная, может, кто-то окрошку обожает. Пишите, все почитаю непременно. Так, в этом часе слушать что будем? У нас впереди Global DJs и услышим Sex on the Streets.

Клаус и Ундер Шкал. Сейчас слышим непременно и третий. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Прямо сейчас у них подарок «I Think About Us» и все это рекорд «Dance Летом».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
4: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре «Дворец» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
7: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин и мест.
6: Диктуйте адрес.
7: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
9: Красота!
10: Какой воздух!
11: Смотрите, какие горы!
12: А какой шашлык?
13: Вася, парку поддай!
14: Эх, хорошо.
8: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил Баканов. Также стороны будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций после того, как завершится работа МКС. Российские магазины с 1 сентября начнут тщательнее отслеживать качество продуктов. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Она будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией со счетом 2-0 заявил, что его команда сейчас является лучшей в мире. По его словам, выход в финал чемпионата мира, достижение которого заслуживают только сильнейшие команды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэк и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел парень.
3: А могу что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
9: выгода до 600 тысяч рублей.
7: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
8: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард».
13: Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Одна секунда, и все меняется. Но даже...

0: Из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Из последних новостей МС Жан только что был в студии Радио Рекорд. Знаете, что сказал? Что будет меня слушать в собственной машине. У человека машина есть, авто, на секундочку. Впрочем, ничего удивительного. Друзья, еще есть некая новость. Сегодня, оказывается, день русской лени. Насколько я помню, я еще вчера вас тоже поздравляла с днем лени, но сегодня это день русской лени. Она же не такая, она же другая, она особенная. Мне подсказали, что сейчас это называется не лень, а прокрастинация. Друзья, рассказывайте, у нас мобильное приложение, там есть чат, пользуйтесь. А вот какие есть еще неочевидные плюсы лени? Кроме того, что мы перезапускаемся, восстанавливаемся, что еще? Может быть, что-то очень-очень полезное с вами происходило, пока вы ленились, там, тянулись на диване? Пишите, все почитаю обязательно. Тиесто в этом часе услышим и Don't Lose Your Head. Еще впереди Bauer и Calling Out For You. RG и Resurrection.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительна до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
8: выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
15: Категория 0+.
14: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действие меморандума с США, пишет издание «Фэрс». Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Армузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе. Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
0: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
4: выгода до 600 тысяч рублей.
3: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
0: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 26 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: За вкусной точка далеко ходить
9: 11-313.
10: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошки.

0: Любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
3: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
4: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест состоится где? Конечно же, в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля в ДНХ, Москва. Диджей Грув, Джим Бискет, Джи Пол, Диджей Мэг и Нерек Шапов. Ну и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап можно найти на radiorecord.ru и 0+, не забываем об этом, это важно. В этом часе у нас Пупа Nasty и Work. Еще впереди Фишер и What a Life. Также Альберт Брайт тоже в этом часе Wild. И непременно трэп Mafia House и Mafia Style. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
3: «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
10: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-07. 17, 23, 26.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantix ET в комплектации ТОП. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Суиз – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на Суиз S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. Суиз. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
8: Выгода до 600 тысяч рублей.
6: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
7: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
7: 4 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: навигация и круглосуточный эвакуатор.
1: Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
2: Сайт автосервиса «Авангардстаф.ру».
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не эффекта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

обязательно, москвичи и гости столицы, приходите. Будет очень много классной электронно-танцевальной музыки, новой, интересной. Ну и, разумеется, также на сцене рекорда будет очень много и других клевых артистов. Вся информация у нас на сайте radiorecord.ru. Также давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и Джоджи, Beautiful, Record Mix. Эйв, Meet Me in the Dark, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix. Ричард Грей, No Scrubs, Record Mix. А прямо сейчас Сони Фадера и D.O.D. Think About Us. И это Рекорд Дэнс Лето.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
14: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
15: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Дидье Дешам побил тренерский рекорд чемпионата мира, который держался почти полвека. Полуфинал чемпионата мира против Испании стал для рулевого сборной Франции 26-м матчем на мировых первенствах в качестве главного тренера. Специалист превзошел достижение немца Хельмута Шена с его 25 матчами, который возглавлял сборную ФРГ с 1956 по 1978 год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2000.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто, ну, для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А могу что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну, не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
5: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
8: Красота!
9: Какой воздух!
10: Смотрите, какие горы!
11: А какой шашлык!
12: Вася, парку поддай!
13: Эх, хорошо.
14: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
16: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота.

0: 49 49 91.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством, а Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример iShow Speed. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем с вами новый музыкальный час. Сегодня у нас середина недели, среда, но не только середина недели, а еще и середина июля. Так это получается и середина лета, 15 июля на календаре. Друзья мои, полтора месяца всего осталось, и будет осень. В общем-то, я рекомендую вам этот внутренний таймер не отключать и брать от этого летнего теплого сезона по максимуму. В эти выходные ВК-фест в Москве, там будет работать сцена Радио Рекорд. В субботу буду я там играть свой сет. Встречаемся с вами, москвичи, там обязательно. Может быть, кто-нибудь и из других регионов доедет. Было бы здорово. Ну и прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами самые вкусные и интересные в этом часе. Это будут Кельвин Харрис и Джези. Satisfy Record Mix. That's what we do. Новинка Дипло, Two Steppin' Record Mix. Хьюгель и Ультранет.

0: Free Record Remake. А прямо сейчас Baby Rexha и Faithless, New Religion. И это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года
6: выгода до 600 тысяч рублей.
4: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
5: Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи-гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
18: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Рекорд. Новости.
1: В проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашникова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федора. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
7: Ленту.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите.
9: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде. «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние автомобили «Exit TXL» в наличии. Не упустите шанс стать обладателем нашумевшего хита продаж бренда по беспрецедентной цене. Максимальная комплектация, гарантия 7 лет, полный привод и система телематики. «Exit TXL» объединяет в себе все, что нужно для комфортной поездки как водителя, так и пассажиров. Узнайте подробности прямо сейчас в отделе продаж по телефону 222-004, код города 8652. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
9: Сайт автосервисавангардстав.ру.
10: ГАК. Автомобили созданы...
11: Оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор.
12: Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: ГАК. Автомобили созданы для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд

0: машину примут. И новую подберут.
1: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Реклама нехата. ООО «Каркоди». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
3: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.

наши необъятные, но тем не менее есть все-таки те города, где нас в FM-вещании нет. Однако мы есть везде, где есть интернет, друзья мои. Самый удобный способ слушать нас через интернет – это мобильное приложение «Радио Рекорд». Скачивайте его абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, и вы там будете слушать не только нашу главную, основную станцию «Волну», но еще и более сотни музыкальных каналов с музыкой на любой вкус. И транс, и драм-н-бейс, и хаус, и диско, и пляжная музыка, и музыка для занятий спортом. Быстрая, медленная, прямая бочка, ломаные ритмы, русскоязычная, англоязычная, какая угодно. Все это в мобильном приложении «Радио Рекорд». Подключайтесь к нам прямо сейчас. Ну, расскажу о том, какие треки мы послушаем.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавай свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Только до конца месяца выгода до 740 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южная, вход 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Exceeder X по программе «Пройдем» в сочетании субсидий от производителя и прямой скидки дилера. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А SOIS – это комфорт и технологичность. Только до 31 июля 2026 года. Выгода на SOIS S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе. 257-34. SOIS. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июля 26 года.
7: Выгода до 600 тысяч рублей.
5: G-Tour Dashing. Лето начинается с путешествий.
6: Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
15: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
14: Дим, отвези меня сюда.
15: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
16: За вкусной точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова, 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
17: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 8-962-448-66-77. Гриль Хаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действия меморандума с США, пишет издание «Фэрс». Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе – Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность – 510 лошадиных сил. Запас хода – 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
12: Эх, хорошо!
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый очередной музыкальный час. Обычно в 8 вечера по Москве у нас здесь шоу Кремова и Хрусталева. Но ребята набираются сил, они в летнем отпуске, поэтому у нас будет еще больше музыки. Ну и, разумеется, хочу напомнить, что уже в эти выходные в

ваш покорный слуга, и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищем на radiorecord.ru, мероприятие 0+. И, разумеется, расскажу о том, что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного здесь, на Рекорде, в ближайшие 60 минут. Арджи и Пол Окенфольд, Resurrection, Рекорд ремейк. Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд микс. Джон Саммит и Дивот, Shades of Blue, Рекорд микс. Ебук,

0: электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дворец». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно оказаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дворец. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Xlantics ET в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: Радио stv.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру». Record.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный – до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Esteo Exlantix ET. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода. 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Esteo-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
7: 992-300.
6: Сайт.
7: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: За вкусной, точка, далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас в Ставрополе по проспекту Кулакова 13/1. А выгодные акции, возможность копить баллы и менять их на продукты из нашего меню доступны в приложении «Вкусная точка». Акции действуют до 31 декабря 2026 года. Подробности в приложении.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
14: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77-74-15.
16: Телефон рекламной службы 992

Всем туда позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, мы собираемся здесь вместе с Радио Рекорд и с нашей радио-вечеринкой, максимально мощно раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, а может быть даже open-air мы превращаем в рекорд.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Тося Чайкина снялась в криминальной комедии. Об этом прямо сейчас. Певица Тося Чайкина приняла участие в сериале «Нам кранты». Известно, что девушка сыграет саму себя. По сюжету проекта она выступит в городе, где разворачивается действие сериала. Главный герой пойдет на все, чтобы исполнить мечту своей девушки – увидеть любимую артистку. Было интересно казаться по другую сторону привычной сцены и посмотреть, как моя профессия и вообще образ артиста существуют внутри вымышленного мира, сообщила Тося. В сериале также прозвучат ее хиты «Создавая свой мир», «Сладкое лето», «Стрелы», «Аномалия» и «В кармане». На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера в Ставрополе — Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство «Ньюстрекер». И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Телефон рекламной службы 992

0: реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

слушаете огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я призываю всех вас танцевать еще 90 минут на радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: приложении Рекорд Денсер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 15 июля в Ставрополе малооблачно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 18. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 16 июля в Ставрополе переменная облачность без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер восточный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Экслантикс ЕТ – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода. Комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди и не зависели от внешних обстоятельств. Не упустите шанс воспользоваться субсидией 925 тысяч рублей в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Выгода действительно до 31 июля 2026 года для автомобилей Экслантикс ЕТ в комплектации ТОП. Не оферта, подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-30-1. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77-74-15.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
11: Связь.
10: 992-300.
11: Сайт.
10: Радио stv.ru.

Интернет-станции огромный выбор музыкального контента. Есть второй вариант — это оставаться в прямом эфире Радио Рекорд, где через полчасика, то есть в следующем часе, я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас...

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

и их шоу. Все это в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Я же, в свою очередь, Тим Вокс. Никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». Расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем с вами еще обсудить у меня в телеге Тим Вокс. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего или из предыдущих выпусков. Прямо сейчас открываем выпуск Рекорд Клаб Шоу, одной из самых громких коллабораций этого лета – Румта. Первая совместная работа Соломуна и Скриликса, официально вышедшая 1 июля на лейбле DIY Name. Music. История трека началась задолго до релиза, потому как оба артиста несколько месяцев играли его в своих сетах. А вот особенно громко композиция прозвучала на двух аншлаговых шоу Соломуна в Александра Пэлас и на EDC в Лас-Вегасе, после чего ожидание только росло, и символично, что релиз вышел за несколько дней до их совместного выступления на Соломун Плюс Ван в Пача Ибица. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Соломун и Скриликс.

французского продюсера RCA. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Релиз состоялся, в свою очередь, 3 июля на лейбле Realm. Трек уже начал появляться в сетах артистов новой волны и

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

композиции от Элки Кляйн, Тюбен Бергер при участии Лео Вуд. Оба проекта давно считаются авторитетами мелодии хауса, но вместе работают впервые. Beg You объединил фирменную атмосферность Элки Кляйн, более грувое звучание Тюбен Бергер. Релиз же, в свою очередь, стоялся на лейбле Армада, точнее, на подлейбле Days Like Night. Еще до официального релиза композиция успела получить поддержку в клубных сетах Армина, в шоу Дона Диабло, в подкастах Above and Beyond и Cosmic Gate. Ну а сегодня ловите этот трек здесь, в Рекорд Клаб Шоу. Элки Кляйн, Тюбен Бергер, featuring Лео Вуд. Beg You. Record Club.

Продолжаем мы его вместе с треком Feel Good от Bassett и Bitter Mind. Это пример, кстати, современного хауса, где акцент сделан не на агрессивном дропе, а на груве вокальной линии. Для обоих артистов релиз стал очевидным шагом в сторону международной аудитории. Ну а сама по себе работа быстро начала появляться в свежих подборках электронной музыки благодаря своему летнему настроению и легкому клубному вайбу. Релиз лейбла 1001 Records от 3 июля, однако презент состоялся еще в мае на Core Fest от Tomorrowland и на EDC в Вегасе. После были Анима и Лора Ван Дам, Тиеста, Ники Ромеро, ну а сегодня полная луна Маттен.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77. 74-15.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

британского вокалиста Ричард Джадж, которого многие, кстати, знают по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером, Тимми Трампетом. Здесь у нас Ричард Джадж вновь отвечает за сильную вокальную составляющую, а Ави Сноу строит трек вокруг эмоциональной мелодики и современного хаос-звучания. В результате у нас получается композиция, одинаково уверенно работающая и как на радиоформате, и в клубном релизе. Кстати, вышла композиция 3 июля на лейбле «Эра», и прямо сейчас продолжает эфир Рекорд Клаб Шоу Ави Сноу и Ричард Джадж. Together. Record Club.

0: Teen FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radio.stv.ru.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас очень крутейший хаус-вайб от продюсера Джон Саммит в течение этого часа.

эксклюзивная музыка только у нас, только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас крутейший вайб от John Summit.

больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!